0: Топ-хит-парада.
1: На рекорде.
2: Так, надеюсь, вы сейчас не спите, потому что если вы спите, мы пришли именно для того, чтобы разбудить вас, чтобы поднять вам настроение в это прекрасное утро понедельника. И, в принципе, утро понедельника, мне кажется, оно всегда многообещающее, да? Потому что мы часто говорим себе: ой, с понедельника я, ой, как я перестану опаздывать на работу, ой, как я перестану кушать лишнее, ой, я перестану делать это. Поэтому давайте сегодня сделаем так, чтобы этот понедельник, он был не просто понедельником многообещающим, а чтобы он и вправду начал воплощать наши какие-то задумки, наши какие-то реализации, наши какие-то мечты. Но для этого мы создали публикацию в Телеграм-канале. Я говорила вам ранее, что если вы хотите, можете поучаствовать в нашем неком челлендже и с помощью эможи оставить нам эможи, и мы догадаемся, чем вы занимались в эти выходные, что у вас интересненького происходило. Попробуем расшифровать.
3: Da, și văd că sunt mesaje în Telegramul nostru, dar suntem live și în TikTok în acest moment. Cu mare drag vă conectați, ne transmiteți mesaje, iar noi le dăm în emisie directă. Bună dimineața, după sarii vechi, nu știu dacă ai ajuns aici cu mesajele, dar challenge-ul este unul cu succes. Și mesaje, și emoji,
2: da,
3: și de
2: давай
3: toate
2: начнем с самого начала, потому что я тебе...
3: Zero?
2: Да, я тебе скажу, что мы не зачитали еще пока ни одно сообщение. Саня нам писал самый первый. Бу на дименяться один криулень. Бу на дименяться Саня. Николай тоже вместе с нами, с Чекан, пишет нам: доброе утро, банда. Всем хорошего дня желаю и удачки. Спасибо большое. Ваня вместе с нами. Бу на дименяться Юлия. Артур, шо ему якуной? Я-то экзакт дюндязис счету Виктор Дин. Дубасари век. Бу на дименяться.
3: Аша.
2: Опоза не трансмите чек крейзи. Дин, аша, спрестращень. Аша. Bine, bună dimineața spre Streșeni.
3: Așa, toată lumea practic e în afara orașului sau merge în afara orașului, în afara de Nicolae, pentru că Streșeniu, iată, Dubăsariu, Criuleniu, mai jos, ia să văd așa, Iulia, lasă-l, te rog, pe Victor să vorbească, ieți aer. M-a înțeles bine, crazy, la ora 7:03 minute, exact când am ajuns. Юля Анка, ну, яра, сатула де ворба.
2: А, значит, этот комментарий ты зачитываешь, а комментарий выше ты не зачитываешь.
3: Каре?
2: Саня пишет тебе, а Витя что, типа выходной?
3: А, ла шапте, да, кум, ла шапте, дво минуты, ну, яра мэнка студио? Nu, noi suntem la radio, Iulia, adică spui nu, Iulia, ca la TV, adică dă așa din cap și încercați
2: să... Я собираюсь вообще зачитать Алинино сообщение, оно достаточно длинное, но оно стоит того. Пишет нам Алиночка: доброе, бодрое утро. И с Буйкан пишет нам Алина: с началом новой недели всех желаю хорошего денечка и отличного настроения, особенно Кире. Алиночка передает приветики. По скриптум пишет нам так: Алина, ребятулечки, я с вами больше года и просто не представляю и дня без вас. Ну откуда у вас столько энергии, настолько позитивные, такие живчики? Вот мне интересно, а у вас?
3: Врете се выдаю секрету. Săptămâna viitoare, pe vremea asta, Iulia deja își va pregăti familia să meargă la plajă. Cu două săptămâni urmă deja erau la plajă. Mă, da. Imaginați așa frumos, adică eu săptămâna viitoare dimineața voi fi singur, adică cum singur, voi fi alături de voi, va fi o plăcere să facem emisia, să facem echipă împreună. Cu două săptămâni în urmă tot eram împreună aici, adică eu sunt, deci S de la stabilitate, nu de la solonar, S stabilitate.
2: Victor, в любых отношениях мужчина всегда должен быть крепкой опорой, каменной стеной, понимаешь, я из-за того,

0: Ну что, самое время прийти к вашим комментариям, потому что достаточно много комментариев, а мы зачитали совсем-совсем мало. Поэтому в эфир мы вернулись. Вас я призываю все же залетать в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», оставлять там комментарии, рассказывать, как у вас прошли выходные, как у вас настроение в этот понедельник. И если у вас есть какие-то цели, которые вы себе обещаете каждый понедельник, что вы их будете выполнять, поделитесь этими целями. Давайте посмотрим, что вам нужно достичь, и может мы найдем какую-то экстра мотивацию для вас, для того, чтобы вы все же, у вас получилось достичь своих целей.
1: Что такое? Чтобы трансмите un castron prin curaj.
0: Ой-ой.
1: Ieri vorbeam chiar despre, dar la mine momentul cu racii și sauna sunt două lucruri despre care vorbesc și fac o dată în an bisect.
0: Да, ну вот это как с понедельником, когда ты себе говоришь, вот с этого понедельника я перестану ложиться поздно. Так и с раками, да?
1: Да.
0: Получается. О, вот обязательно.
1: Да, какая проблема? Тебе сплак рачи?
0: Да, я очень люблю.
1: Foarte bine. Spre exemplu, soția mea nici nu vrea să privească la ei. Deci eu atunci când îi curăț, îi spăl.
0: У меня та же ситуация с мужем. Да, да.
1: Ну, я мерг в касса, как врей, куда же, ну, врал.
0: Но есть еще один момент. Я, например, не очень люблю, ну, муж не совсем любит их. Это, во-первых, во-вторых, соответственно, готовить он их тоже не умеет, да, вот там как-то, я не знаю, на огне, на улице, без понятия.
1: Да, да,
0: а в доме я не хочу их готовить, потому что, ну, потому что после них запах есть. Мне кажется, мне...
1: Да, когда прожжешь чапу на букатерии, ну, я мирос?
0: Да, но у них есть определенный запах, он специфический, согласись. Да. И достаточно долго остается потом в доме.
1: Юля, раньше ты спала на эти свои фермы?
0: Все равно пахнет.
1: Да?
0: Мне все но равно пахнет.
1: Но мой мут из пельдар.
0: Замачивай тогда, да?
1: Алика, требует ферт, но требует круз, Юля.
0: Ну, я это понимаю. Но я бы согласилась, только если на улице муж бы их вот как-то сварил. Вот так. Но в доме точно, точно нет. Но надо еще уметь это делать. Вот муж не умеет, например. Может, и умеет, но
1: да,
0: не говорит. Не знаю, может, умеет, но не говорит. Смотри, что пишет нам Кристинка. Bună dimineața! Mergem la lucru să lucrăm cu socoteală. Astăzi începe admiterea la școli profesionale și colegii. Le urăm succes tuturor. Da, succes pentru cei care fac acest pas. Da, foarte important.
1: Deci atunci când faci alegerea să mergi la colegiul, la școli profesionale, de obicei este alegerea părinților. După care la facultate deja suntem un pic mai mari și putem noi să facem acea alegere. Dar la colegii, la școli profesionale și la licee, de obicei părinții iau această decizie, considerând faptul că e prea mic copilul să îmi spună unde încotro să o apuce, da? Vorbind așa de istoria mea, dar trebuia să fiu inspector fiscal.
0: Așa.
1: Și vezi că
0: ai ajuns.
1: Da, am ajuns să inspector.
0: Să faci socoteală pe la borcanul cu 3 litri. Tot e o socoteală, nu?
1: Da, da. Să jucăm fără afirmația, adică să calculăm ce vorbim noi.
0: Exact.
1: Și câte dauri, nu-uri sunt. Da, Iulia. Plus, facem socoteală și în Telegram. 44 de comentarii la acest moment. Iată, în TikTok niciun mesaj nu am citit, dar...

0: Бренд Абрамцова.
1: В смысле? Джастин Бибер — это тоже звезда,
2: да,
1: вообще-то.
2: Да, ну, Мамбазу пел.
1: Ну, он выступал. Кстати, его выступление больше всего я ожидала во время перерыва.
2: Серьезно?
1: Да, потому что об этом поговаривали, но не было точной информации, что он выступит во время перерыва между таймами. Вот. Но по итогу он выступил, правда, с одной песней. Хотя говорят, что программа должна была быть длиннее. Но во время репетиции, когда буквально перед футбольным матчем, они, значит, сделали генеральную репетицию и, к сожалению, не успевали по таймингу. И решили укоротить в программу практически всех артистов вдвое. Угу. Так, чтобы успеть наверняка. Итого, кстати, за 11 минут, представляешь себе, они успели монтировать всю сцену, если ты смотрел, ты видел, что там, конечно, масштабы были грандиозные. Все выступили и еще успели это все демонтировать за 11 минут. Во время они как бы уложились, и все остались довольны.
2: Пауза a fost de vreo 25 de minute, adică în loc de 15, cam așa e.
1: Да, но это не было связано с тем, что они задержали выступление, они успели, ну, как бы я говорю про артистов и про организационные вопросы, связанные с установкой и демонтажем сцены. Все, они успели, все было хорошо. Так, ну что, друзья,

0: охарактеризовать таким спокойным, мудрым, я бы сказала. Но при этом интуиция у всех будет обострена, поэтому используйте этот момент для своих каких-то личных целей. Давайте перейдем к более детальному гороскопу и по традиции Овны. У вас день благоприятен для того, чтобы наконец взяться за отложенное дело. Спокойная энергия сегодняшнего дня поддержит начинание лучше, чем никогда, поэтому ваша обычная спешка, ваши обычные эмоции, которые вам мешают завершать дела до самого конца, сегодня, наоборот, сыграет вам на руку. Поэтому беритесь, не переживайте, вы обязательно все закончите. Тельцы, у вас хорошее время для серьезного разговора о деньгах или о каких-то семейных делах. Интуиция вам подскажет верный тон, если не форсировать беседу. Вообще, тельцам сегодня такой совет от звезд, знаете, сегодня вам не нужно ни на кого нажимать, да, вот пусть все складывается своим каким-то ходом, не надо усиливать эти моменты. Близнецы, вас день склоняет к спокойствию, а не к обычной суете, постарайтесь не заполнять его пустыми разговорами, доверьтесь тишине. Рак, у вас обостренная интуиция сегодня, прислушивайтесь к внутреннему голосу в вопросе, где логика буксует, поэтому... В принципе, отставляем идею про логику и просто руководствуемся внутренним чувством. Львы. День не для ярких заявлений. Используйте гармоничную энергию весов для тихого укрепления отношений с близкими. Львам звезды рекомендуют сегодня провести вечер со второй половинкой. Девы. У вас хорошее время для примирения после недавних разногласий. Луна сегодня помогает найти нужные слова. Если у вас есть какие-то отношения, которые вас тяготят, которые вам не дают покоя, которые вы бы хотели улучшить, сегодня идеальный день для того, чтобы это сделать. Весы, Луна в вашем знаке, и день ощущается особенно вашим. Возможно, важные какие-то разговоры о будущем, возможно, какие-то очень важные семейные решения, или даже, например, мысли о свадьбе, да, о каких-то больших переменах. Не бойтесь этих мыслей, не отталкивайте, потому что сегодня идеальный день для того, чтобы как раз-таки заложить фундамент. Скорпионы, финансовый вопрос сегодня решается легче обычного. У вас, в принципе, сегодня день с какой-то финансовой, я бы сказала, импульсивностью, но в хорошем смысле этого слова. Есть вероятность, что к вам придет какая-то большая сумма денег, может быть, это будет наследство, может быть, это будет подарок, может быть, и вовсе, знаете, найдете какие-то деньги в старой летней куртке. Стрельцы, день вас подталкивает начать новое. Сегодня очень сильная энергия, потому что, во-первых, сегодня нумерологический день единичка, поэтому если вы решите сегодня сделать какой-то важный первый шаг, он будет окажется успешным. Козероги, у вас хорошее время для семейных дел и восстановления баланса дома. Очень хорошо сегодня переставлять мебель, покупать какие-то новые бытовые, бытовую технику или, может быть, элементарно постельное белье поменять тоже будет хорошо. Водолеи, интуиция сегодня работает точнее обычного, поэтому доверьтесь ей в вопросе, где вам будет сложно определиться логически, она обязательно вам поможет. Ну а к завершению у нас рыбки. У рыб день благоприятен для духовных практик и, какого-то погружения в себя. Тихая прогулка или медитация принесут больше пользы, чем обычно, или даже чем активные дела, поэтому рыба, вперед, сегодня у нас все про духовность.
1: Așa, ăsta este horoscopul, ora 8 și 2 minute. Fix după jingle de ora exactă, să fii atent. Record. Dance Radio.
2: Salonari and Abramțova. Wake-up-ere na recordie.
1: Да, это фундалу ăsta de 6 минуты, ăsta trebuia la horoscop.
0: Да. Мне бы хватило 6 минут. Вообще-то я быстро справилась, учитывая, что мы начали в 59 минут говорить про гороскоп. Пока мы зашли, пока мы поговорили про Джастина Бибера, пока мы...
1: Стай,
0: зашли и вышли.
1: Eu am spus, mai este un minut și 50 de secunde când a început a da horoscopul în emisie.
0: Да, Виктор, но у меня всегда есть начало, мне нужно рассказать про этот день, про то, луна где находится, какие лунные сутки, что обещает нам день. Это же важная информация. Вот я, например, надеюсь, ты слушал внимательно, я сказала, что число дня сегодня единичка. это значит новое начало. Поэтому сегодня очень хорошо начинать все заново, да. Например, если там, например, ну не знаю, ты давно не был на футболе, и ты решил возобновить, например, спорт.
1: А, бун, бини кафосту на экземплу.
0: Да, да, это пример. То хорошо делать это именно сегодня. Поэтому, учитывая, что у нас еще и комбо, у нас сегодня не просто единичка число дня, так у нас еще и понедельник. С понедельника начать что-то, я эту тему еще открыла с прошлого часа, поэтому дерзайте, все у вас обязательно сегодня получится. Ну, а у нас получится вместе с вами сыграть в этом часу. Da, Victor?
1: Anunțăm că ora conține plasare de produs. Primul loc în superjocul de vineri îl câștigați astăzi alături de echipa Max Auto. Fără afirmații?
0: Da!
1: Da, jucăm fără afirmații. Am avut o discuție cu cineva care ascultă foarte des radio și zice jocul ăsta al vostru de luni, miercuri, vineri, fără afirmații, super. Dar la cu borcanul, gata, s-a umplut borcanul la mine. Scoateți-l, faceți ceva cu el. Și eu cred că da, e bună varianta asta.
0: Мне кажется, все и так понимают, что, конечно же, после летнего сезона все, точнее, многое поменяется. У нас всегда это происходит в начале нового сезона.
1: Păi
0: поэтому...
1: stai, că au rămas încă două luni de zile sunt.
0: Da, Victor?
1: August, septembrie. Da, două luni de zile. Noi sezonul începem fix când ai tu zi de naștere.
0: Da, 20-го, на следующий день. Потому что начали мы эфир 20 сентября. Да. Да, сразу после моего дня рождения. Запомнить, по крайней мере, мне очень легко. Я знаю, знаю, Виктор. Но как бы два месяца, знаешь, как быстро они пролетят.
1: Да, да.
0: Смотри, сначала...
1: Да, да, сначала. Сначала ты мерчи вакансии септемена виеторе.
0: Ой, ну...
1: Минус о септемена жематате.
0: Виктор, ну а потом сразу ты идешь в отпуск. Давай поговорим и об этом. А то только до июля отдыхает. Потом сразу после меня уходишь в отпуск ты.
1: А катавара?
0: В этом году?
1: В этом лете.
0: За лето первый раз. Но если мы говорим за весну и лето, то второй раз.
1: Да, dar dacă luăm și la tine sezonul de anul trecut până anul ăsta...
0: Так тоже второй раз. То, что я была в Будапеште, это не считается. Там меня один день у меня
1: да,
0: был.
1: Да.
0: Это вообще не в счет.
1: Ну, а стоит департ, это...
0: Да, да, да, один да. день вообще не считается. Это было, ого, февраль, 7 февраля, я даже сейчас помню эту дату. Потому что это было...
1: O zi de la lucru, dar, în general, vacanța a fost de...
0: Trei. Trei jumate.
1: Da, ora 7:59 era, adică...
0: Да, подожди. А, хватит зубы заговаривать мне, Виктор. Давай я лучше расскажу про нашу игру.
1: Да,
0: для тех, кто не знает, мы будем играть в этом часу рядом, точнее, вместе с нашими партнерами в игру Fair Affirmative. Это сама игра, в которой вы должны продержаться 2 минуты без того, чтобы говорить запретные слова. А запретные слова у нас слово «да» и слово «нет». Вам надо дозвониться по номеру 07860-179 и с нами рассказывать нам, я не знаю, как вы проводите лето, куда вы собираетесь поехать в августе? Может, у вас какие-то еще интересные истории есть? Но при этом ни в коем случае нельзя говорить запретные слова. Вот такие легкие правила. Кстати, подождите, это еще не все. Я должна вам сказать, что если вы поучаствуете в нашей игре, если у вас получится продержаться 2 минуты в эфире, так вы еще и попадете в финал. О, вот это
1: да,
0: намного
1: да,
0: лучше.
1: Парк Ялчева.
0: Да, да, да.
1: Батяжа.
0: Да, вы попадете в финал, который пройдет в эту пятницу. И, возможно, именно вам в пятницу улыбнется удача и придут 500 лей на карточку от нашего партнера.
1: Я ți-am povestit în afară emisiei, deci sâmbătă am ieșit cu nașii la o terasă în sectorul Râșcani, am stat frumos și la un moment dat s-a început despre a vorbi jocurile care sunt dimineața, de la 8 până la 9, iată, astăzi, da? Fie e borcanul de 3 litri, fie e fără afirmații.
0: Așa.
1: Gen jocul fără afirmații, forță, super. Și au început toți, da? Victor, hai să joace cu mine, da? Puneau la telefon 2 minuțele și să țină 2 minute. Deci... E clar că inițial toți concentrați până când este un prag psihologic, dacă treci de el, respectiv se relaxează totul. Toți au pierdut așa ușor, nașul meu se ține. Te sigur? Mhm. Ok. era o discuție suficient de productivă, deci la un moment dat a ținut 2 minute. Iată, nașul, dacă mă auzi în momentul ăsta, în următoarea intervenție, te aștept la radio.
0: Așa, să
1: când
0: jucăm...
1: suntem cu emoții.
0: Exact, da. Să jucăm așa, la telefon, frumos, în emisie directă, pentru că e una când joci la o terasă, când ești înconjurat de oamenii tăi, cumva, în care ai încredere. Dar e cu totul altceva când dai un apel telefonic. Tu zici că nașul s-a ținut 2 minute, eu că a fost o experiență auditivă, știi? Pentru că dacă ascultă jocurile, deja cam știe care ar trebui să fie răspunsurile, dar oricum e complicat să te controlezi.
1: Discuția era productivă, deci așa...

0: așa. Dar că spui, start joc.
1: Gata.
0: Да,
1: да, ты такой легкой. Для того, чтобы пытался как бы опередить свои мысли, да, чтобы не говорить запретные слова. Думал, что говорил. И это, кстати, очень хороший навык. И мы ждем сегодня ваши телефонные звоночки. Если и не только от от Виктора, да, а и всех тех, кто как-то слушал нашу игру и думал: вот я бы тоже смог, ой, я бы тоже хотел бы сыграть. Сегодня как раз тот день, когда вы должны дозвониться и вместе с нами сыграть.
0: Iată, eu vreau să jucăm în emisie directă. Toți cei care mă prind prin oraș, da, și încearcă să joace cu mine, așa, face-to-face, jocul fără afirmații, acum e momentul să jucăm la radio.
1: Da, samă e vremea.
0: Atunci când ne

0: первый
1: на рекорде.
2: А у нас в эфире намечается второй раунд игры «Фэра аффирмации». Дозвонись по номеру 078-60-107-9 и забери свое место в финале, который пройдет уже в эту пятницу. Кстати, если ты попадешь в большой финал, есть вероятность, есть возможность, что именно тебе придут 500 лей на карточку от нашего партнера. А партнер этого часа – Макс Ауто. Ребята, которые знают очень хорошо, как сделать вашу поездку на собственном автомобиле не просто комфортной, но еще и безопасной.
3: А если выдаем человек номер телефон?
2: Кто-то дозвонился уже. Доброе утро.
3: Неца.
4: Доброе утро.
3: Чине куной?
4: Николай.
3: Николай, прима дата жоч куной ла радио?
4: Тоже раз.
3: Первый раз?
4: Нет, не первый.
2: Не первый. Нет, не первый. Ах, Николай.
4: Как Николай.
3: Мерси фрумос, Николай.
4: Да, спасибо, что дозвонился. Папа.
2: Короткий разговор, однако, состоялся с Николаем. Очень жаль, потому что такой приятный голос был. Думала, сейчас сыграем. Думала, сейчас проверим Николая на стойкость. Но очень быстро он как-то проиграл. Ну, буквально 5 секунд, мне кажется, прошло и сразу. Надо было тебе его спрашивать, первый или не первый
3: раз?
2: У меня
3: интересант, Адика, что я куражос, ворвя, скажи.
2: Да, так, ладно, есть еще кто-то на линии. Доброе утро.
3: Алло.
5: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Cine e cu noi?
5: Mariana este cu voi.
3: Mariana din Botanica.
5: De la Botanica.
3: Am ghicit!
5: Mergem acum pe Muncești.
2: Așa, unde mergeți, Mariana?
5: Ca de obicei, luni la lucru.
2: Da, zici, mergem. Cu cine ești în automobil?
5: Cu soțul.
2: Cu soțul?
3: El
2: cum
3: tot la muncă.
5: Desigur, ambii trebuie să muncim, să facem bani.
3: Da, cum să nu, fără bani nici cum.
2: Așa, să faceți bani,
5: este greu.
2: Să plecați în vacanță.
5: Am fost în vacanță deja, dar
2: în Grecia ați fost?
5: Mai plecăm.
2: În Grecia ați fost?
5: Am fost pe Creta.
3: Pe Grecia?
2: Da, e Grecia.
5: Sigur.
3: Cu avionul ați zburat?
5: Poftim?
3: Cu avionul?
5: Cu avionul. Pentru că cu mașina cam greu este să ajungi acolo.
2: Da, e sudul Italiei cumva. Cum a fost vacanța?
3: A
2: Greciei, da.
5: A fost frumos, dar comparativ cu Lefkada.
2: Așa.
5: Este mai tare, ne-a plăcut Lefkada, deci este mai frumoasă.
3: Hotelul e mai bun?
5: Marea mai frumoasă, plajele mai frumoase, mai colorate și insula este mai mică, Lefkada, eu mă refer, este mai mică și mai repede ajunge dintr-un capăt în altul și, cum am spus, plajele mult mai frumoase.
2: Dar prețurile, unde sunt mai bune? Unde au fost mai bune?
5: Bine, în Lefkada am fost vreo 2 ani în urmă, deci comparativ cu atunci, acum, desigur, prețurile sunt mai mari.
2: Așa. Știu, există, nu știu dacă e un mit sau nu, dar ci că pe Creta e foarte scump. Așa a fost?
5: Noi am fost la un hotel all inclusive, deci să
3: all
5: spun
3: inclusive?
5: Ceva... Da!
2: Da! Ai prins-o pe all inclusive, Victor!
3: Mariana! Mariana! Ne auzi bine?
5: Vă aud.
3: Ai cronometrat timpul?
5: Dacă sincer, nu.
3: 2 minute și 2 secunde ai avut.
2: Mariana, te felicităm.
5: Mai scurt la limit.
3: La limită.
2: Pe muchea cuțitului.
3: Ai noroc de Julienca. Îi place. Deci, între mine și Iulia există 2 mari diferențe. Iulia, așa, e mai pedantă, ea vrea ca tot să câștige. Dar eu de parcă aș fi invers, da? Să fac lucruri rău. Da, să stric cumva jocul.
2: Victor imeє в виду, що я, значит, задаю вопросы, они такие длинные, могу еще что-то рассказать о своей жизни. Соответственно, время идет, наши слушатели выигрывают. Ну, мне, наоборот, радостно.
3: Зато,
2: во-первых, давай так, по-честному, Виктор. Мариана сыграла на 10 плюсом просто.
3: Браво, браво, Мариана.
2: Продержалась, запретные слова не говорила, истории нам рассказала, про цены в Греции рассказала.
3: Рекламу сделала, да.
2: Все, поэтому достойно сыграла, достойно попала в наш большой финал. Спасибо большое,
5: да,
2: Мариана.
5: Да, спасибо. Ози фрумаса.
3: Ози фрумаса, папа.
5: Папа.
2: Это мы знаешь с тобой, Виктор, ты злой полицейский, я хороший полицейский.
3: Да, да, дети.
2: Плохой и добрый полицейский, вот это мы с тобой.
3: Дети, жоку ăsta la fel, dacă ar fi ca cel care e la telefon să aleagă cu cine să roage din prezentatori, adică eu pot să ies o oră întreagă din studio. Но... Да, аша, аша, тебе нравится, если повести.
2: Да, а знаешь почему? Ну, у меня другая тактика, Виктор, у меня другая тактика в этой игре.
3: Все побеждают, никто не проиграет.
2: Неправда, не так. Я не могу тебе ее сейчас рассказать, потому что все узнают.
3: И секрет, да?
2: Я сейчас расскажу тебе за эфиром.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: preferatele jocuri ale wake-up-erilor. Alfabetul 0786019, prima rundă de joc. E chiar acum, dragilor, așteptăm să ne sunați, să vă încercați puterile. Astăzi e ceva mai special, calculând faptul că avem o singură, un singur set de întrebări, atât de la mine cât și de la Julenca.
1: Asta
0: în cazul în care cineva o să vrea doză dublă de...
1: Exact. Dar am decis să merg astăzi pe...
0: O alegere.
1: Exact, pe diversificarea. Am o consoană și o vocală. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Dobro utro!
0: Cine e cu noi?
2: Sane.
0: O vocală, o consoană?
2: Ой, без разницы.
1: А, без разницы. Тогда пусть будет буква О. Все ответы я хочу.
0: Да, стой, ка, ну ам întrebat cu cine joacă.
2: Да, без разницы.
1: Тоже без разницы. Ну, ну все.
2: А, стой, ку Юля.
1: А, ам сарит ку ворба, Виктор. Știi
0: да,
1: cum?
0: Да.
1: Ам сарит ку ворба.
2: Юля primul început, хай, уступим.
1: Vezi cum inițiativa cumva...
0: Contează.
1: Contează,
0: primul
1: exact.
0: Primul pas, dacă îl faci... Exact. Îți merge în viață.
1: Exact. O, e litera O, vocala O. Ești gata?
2: Da.
0: Strigăm?
2: Usturoi.
1: Strigăm O!
2: Usturoi.
1: Поехали. Element одежды, который надевается на ноги для защиты от механических, температурных и других воздействий внешней среды. О. Элемент одежды.
2: Пас.
1: Далее, это непроизвольная защита, реакция организма, которая проявляется ощущением холода, побледнением кожи и мышечной дрожью. О.
2: Дальше.
1: А, следующее. Состояние, при котором устройство, человек или программа не подключены к интернету, а также любые действия, происходящие в реальной жизни.
2: Юля, где ты взяла эти вопросы?
1: О, это очень просто. Следующее слово. Субъективное ощущение нехватки воздуха, сопровождающееся нарушением частоты, глубины и ритма дыхания.
2: Это одышка.
1: Вау, одышка, да, это было правильно.
2: Ну, хотя бы не ноль.
1: Ну, хотя бы не ноль. Александр, что происходит, Александр? Слова были максимально легкие. Давай разберемся по порядку. Кстати, одно слово мы даже не успели зачитать. Первое слово. Элемент одежды, который надевается на ноги для защиты от механических, от температурных и других воздействий внешней среды. Ну, что ты одеваешь на ноги?
2: Обувь.
1: Да,
0: браво,
1: да,
0: Александру.
1: Сань, обувь.
2: Да, но элемент одежды.
1: Да, это
2: обувь.
1: Да, это обувь. Элемент одежды – это обувь. Обувь – это тоже считается одежда для ног.
2: Ну, пусть будет.
1: Ну, это, извините, не я придумала. Это Вася, так скажем, Google, да, поэтому можно это даже и проверить. Давай следующее слово. Непроизвольная защитная реакция организма, которая проявляется ощущением холода, побледнением кожи и мышечной дрожью. Когда ты болеешь, у тебя что на О?
2: О.
1: Озноб. Озноб.
0: Вау.
1: Озноб. Слышала о таком?
0: Есть наша кунта опухоль,
1: да, есть, но это совсем другое.
0: Это инфлатура, декада?
1: Ну да, можно так
0: Информация.
1: Сказать. Информация. Да, почти. Озноб, Сань, знакомо такое слово?
2: Нет.
1: Нет?
0: Браво, Александру.
2: Первый раз слышу.
1: Так, хорошо. С одышкой мы решили. Здесь был правильный ответ. Слово, которое... следующее, которое ты тоже не отгадал. Состояние, при котором устройство, человек или программа не подключены к интернету. А также любые действия, которые происходят в реальной жизни, мы их называем как офлайн. Офлайн. Устройство, когда не
2: под... Офлайн.
1: Ну да, офлайн. Виктор, тебе знакомо это слово?
0: Но. Ну, сигурка, да.
1: Ну да, офлайн. То есть, когда что-то не подключено к интернету, это значит, что оно находится в состоянии офлайн. Наверное, еще одно слово не стоит тебе зачитывать. Мы даже не успели.
2: Ну, давай.
1: Давай проверим. Давай проверим, если ты бы ответил правильно. Музыкальный интервал, в котором частота звука равно в 2 раза выше другого, а также диапазон между 8 ступенями звукоряда. Называется
2: на
1: О.
2: Хорошо, что мы не дошли до этого вопроса.
1: Ну, на О. Называется О. Ты знаешь это слово. Однозначно.
0: О, че файн.
1: Октава. Октава называется. Диапазон музыкальный между 8 ступенями звукоряда. Октава. Да.
0: Нет. Сегодня Александр спунет. Да, да.
2: Да, да, знаю, знаю. Нет,
1: подождите. Сегодня получается игра не о, а у.
0: Александр, мульцумим фрумос, ай, вези минунате.
2: Ай, спасибо.
0: Папа.
1: Ай, как?
0: Ну, я бы здесь сказал, что медиу, то ай, дат, хорошо.
1: Да, они легкие, честное слово.
0: Ай, ку, ку.
1: Ну вот, смотри, смотри, пожалуйста, пишут октава, офлайн. Офлайн, ну то есть люди комментируют, люди отгадывают, значит все было не так сложно, как казалось.
0: А это Телеграм?
1: Это в Телеграме, да, пожалуйста, в нашем Телеграм-канале. Я даже хочу проверить, вот прямо сейчас уже зашла и в наш ТикТок, посмотреть, если там были правильные ответы, но здесь правильных ответов не было. Тем не менее, в нашем Телеграм-канале они были, а значит не все так было сложно.
0: Очень сложно было.
1: Очень сложно. Ну хорошо, из пяти слов. Давай, ну, давай еще раз. Просто мне кажется, обувь. Ты же знал слово обувь?
0: Да.
1: Октава.
0: Эй, быстро. Tu ai dat o descriere că eu m-am blocat al doilea cuvânt, adică eu trebuie să mă gândesc la doilea cuvânt, explicația, ca ulterior să mă deconectez și la urmă spune...
1: Ei bine, stai, cuvântul octava ți este cunoscut?
0: Ea mi este cunoscut cuvântul, o, reclamă?
3: Reclamă. La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
7: Dance лето.
3: На рекорде.

0: ajunge el în studio, totul se întâmplă foarte frumos. Are o perioadă suficient de lungă de când nu a fost la noi în studio, iar astăzi vom da play de la pupitrul său de DJ, așa, după o atmosferă bună de a pistrui, da? După pe acei pistrui, trebuia de la radio să ne spune cineva. Dar apropo, în Telegram, în TikTok, Julenca, este vreun comentariu corect?
1: Sincer, nu am verificat, am jucat așa, sincer, cristalin, nici măcar nu am privit răspunsurile, dar da, hai, erau răspunsuri corecte. Ana a scris pistrui, Sania a zis pistrui, aici, deci Sania a ghicit. Sania, значит, здесь ты быстренько отгадал слово. Михалыч говорит, веснушка, говорит, я тоже подумал папиллома сначала. Виктор.
0: Папиллома, вирус, а у кумармы?
1: Ну, а что, папиллома, она тоже такого коричневого цвета может быть, да, та самая родинка такая. Но у меня все-таки первая мысль, это, конечно, была родинка. Но мне как-то вот, никак на языке вертелось это слово, но я не могла его озвучить.
0: Кумей пеструй?
1: Пеструй, веснушки.
0: А, веснушки?
1: Да, да. Угу. Но веснушки не вертелись у меня на языке, скажу честно. Я почему-то подумала о родинке. Угу. Значит, мам гнитла о лунице. Ты? Угу. Кум я рау.
0: Păi, uite, și în TikTok Alena Nistor Popescu, пеструй. Елена Анточ, пеструй. Mai sus Андрей Мантя, пакли? De ce asta пакли?
1: Пакли?
0: Не знаю. Нати, зичи, пеструй, чинеба. Вынатай, в general. Mai sus, vacuum. Ага.

0: Максим Жуленко.
1: Ну что, ТикТок, давайте просыпаться, потому что я вижу, что

0: Жора Кардан тоже с нами. Доброе утро и тебе.
1: Да уда Маша, никнеймур.
0: Это все с ТикТока. Добро пожаловать в наш эфир. Оставляйте комментарии.

вот этих надписей, потому что до этого, когда одна буква не видна, у меня это нервный тик, глаз дергается, я не могу так. Мой перфекционист внутренний, он просто с ума сходил. Ну а теперь все у нас идеально, картинка красивая, в полном росте.

0: Да, немножко другой танк. Да мы это 100 раз обсуждали.
1: Ну, мы, да, ну хер. Întoarce телефонul invers. Încearcă. E, la tine telefonul ăsta e de cât? De 2012-13?
0: Нет, это новый.
1: Ia, vezi, varianta asta îți arată varianta... Da, nu știu care e varianta.
0: Aici, iată.
1: A, e ok. E varianta...

0: Dar lumea se odihnește atât de bine că nu are nevoie de nimic.
1: Да, я считаю, что все зависит от опыта, от того, что довелось уже увидеть и с чем есть что сравнить. Если есть чем сравнить, то тогда будет посложнее. Если меньше сравнений, то, я думаю, ожидания будут выше. Not quietly, not gently, we rise together.

0: Sandru zice cuvintele care de obicei se mai schimonosesc. Septembrie, Samonarez, șurupul aviort, luron de izolente, aftiorcă, Iaghea Vichea, Mașturca, Palisos, în Caledor. Câteva cu...
1: Если честно, Виктор, я подумала, что ты сломался только что. Что случилось?
0: Ну, а...

0: aici la noi în studio pentru a ne mixa bine și a ne simți fain. DJ Kesha!
1: Эти аплодисменты для тебя. Спасибо тебе за сет, спасибо тебе за настроение и за то, что еще на час мы сумели продвинуть наши выходные дольше, продлить их и получить максимальное удовольствие. Ну а мы, вейкаперы, ваши любимые ведущие, прощаемся с вами ровно до завтра. В 7:00 мы будем в этой студии снова проводить с вами еще один будний рабочий день. Ну а ровно до завтра мы вам кричим:
0: чао!
1: Yeah!

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
0: Атунч

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Фамишкарем фиекаре зи și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Лето.

0: bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primaria Municipia Kishinev. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 100.

început de săptămână frumos. Привет из Херсона, вас многие слушают. Спасибо, Талиб, очень приятно. Și din Irlanda avem mesaje.

слова не похожи, потому что у нас, да, латынь база языка, да? Влахи. Mai înainte se spunea limba vlahă, vă amintiți?

0: mai mare parc auto din țară, cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
2: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 100.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: 20 5 дней. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Atunci când

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Katana. Record. Рекорд.